0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6:20. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня. Радио
2: Пилот. Hey, yo, Jason.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
4: You know what to do with that big fat butt.
5: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 9 минут. Удачного дня!

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Десяток FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП Екатеринбург рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая, в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет «Газета.ру». Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки «Джиро д'Италия». Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в «Джиро д'Италия», это Александр Власов из команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главная квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня воскресенье, 10 мая. В лучшем на свете городе переменно облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 3, плюс 5 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочка от застройщика.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: реклама.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП «Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет «Газета.ру». Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки «Джиро д'Италия». Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в «Джиро д'Италия», это Александр Власов из КАМА. Команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Сегодня воскресенье, 10 мая. В лучшем на свете городе переменно облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 3, плюс 5 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
11: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
12: А слона не хотите? Нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
14: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Территория.
6: Улыбка.
5: Стейк.
6: Смех.
5: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: Погода супер!
3: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Пора-пора, мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в «Ямото». Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. «Ямото.ру».
7: Кредитор АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». ОГРН 304-667-404-800-092.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией.

0: В гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП Нортон Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-94.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
11: Подробности на baden-land.ru. 0+.
13: Едем! Едем!
14: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
15: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
16: свой сервис.
14: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
15: Новый мотосалон GSB Moto.
14: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Более 300 рейсов выполнили 19 отечественных авиакомпаний за 9 мая в аэропорты Юга России. По данным Росавиации, пассажирами этих рейсов стали свыше 43 тысяч человек. Заявленное на 9 мая расписание полетов выполнено в полном объеме. Кроме того, часть международных рейсов российские перевозчики снова выполняют через ростовскую зону управления воздушным движением. Это позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо. Подчеркнули в ведомстве. Сформировано расписание на 10 мая. Скоплений пассажиров в аэровокзалах нет, добавили в ведомстве. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Центр Екатеринбурга начали приводить в порядок практически сразу после завершения салюта и фейерверка. Коммунальная техника вышла на проспект Ленина и прилегающие к нему улицы уже к половине 11 вечера. Колонны моющей техники двигались в сопровождении автомобилей ДПС. При этом перекрытия, выставленные в центре перед салютом, не снимали. Данные о том, какое количество жителей Екатеринбурга посмотрели праздничный концерт на Плотинке, а позже фейерверк, в мэрии города пока не озвучили. Вице-губернатор и глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова в День Победы приняла участие в акции «Вальс Победы» в историческом сквере. Министр вместе с партнером танцевала под песню «В лесу прифронтовом», пишет «Урару». В приветственном слове Татьяна Савинова напомнила, что акция «Вальс Победы» появилась именно в Екатеринбурге. Сегодня, 9 мая, этот вальс объединяет 86 городов России. Танцуют «Вальс Победы» и за рубежом. И в завершение выпуска. На парадах Победы машины заменили лошадей только в 1953 году. Главным автомобилем тогда стал четырехдверный фаэтон ЗИС-110Б. Машина не была парадной и разрабатывалась еще во время войны. Начиная с 60-х годов на брусчатку Красной площади начали выезжать кабриолеты, произведенные заводом ЗИЛ. Машины советской эпохи перестали принимать главный парад только в 2019 году, когда их заменили кабриолеты. Это «Аурус». Официальный доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня воскресенье, 10 мая. В лучшем на свете городе переменно облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 3, плюс 5 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
3: Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
10: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
12: Подробности на baden-land.ru. 0+.
13: Едем! Едем!
14: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
15: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
16: свой сервис.
14: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
15: Новый мотосалон GSB Moto.
14: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
17: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
18: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джек-Гроб.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос-Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
12: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
3: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
15: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч.

0: рублей. Проспект Космонавтов, 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-314.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург. Проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
7: ИП Нортон Лышла Романовна.
8: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
9: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
10: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
11: Весна.
12: Встречи с друзьями.
11: Отдых и путешествия.
12: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
11: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
12: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Пора-пора, мото-мото-мото.
15: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
16: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
19: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
20: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
19: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата, «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу». Президента России цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монетный. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет «Коммерсант Урал». Тестовый участок пляжа в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, завтра днем плюс 9-11 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
1: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
6: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
1: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
9: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали, скажи адрес.
12: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
15: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
16: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
17: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
16: И квартира в орбите.
17: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
16: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
1: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Почувствуй ритм обновлен Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
1: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
1: Подробности на baden-land.ru. 0+.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
2: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Свет,

0: 239-50-40.
1: О, свет идет. Уверен, 116-985-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Встречайте. Обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Риги» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Опрос был масштабный, был проведен, и выяснилось, я...
4: Интим там есть?
3: Но ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Из-за веса интим.
5: Наоборот, надо было.
3: Ну. Да, конечно. Ну, просто, видимо, стесняются.
5: Я толстая, у меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: На втором месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем вот я же вот такой толстый.
5: Я же похудею.
3: Ну, или я же похудею. Или даже не верю в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, ну, куда. Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки, ну и ведение соцсетей.
4: Ну, вот. Интим, понятно. Понятно. Тут как бы люди сами себя не хотят.
3: Сами себя хотят?
4: Сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видят.
5: Кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел, ты же...
5: Конечно, хотел проснуться и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот тебя расфигачить, но оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю в весе почти 120 килограмм. Ничего мне не мешало интимом заниматься.
3: О, ты
5: так. Наоборот, наверное, да?
4: Спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке были.
5: А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors. Пора-пора, мото-мото-мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
4: Территория.
5: Улыбка.
4: Стейк.
5: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста. Друг, ну ты где? Заждались тебя.
1: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
0: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
2: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
3: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: «Лос Маркет». Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
9: свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
10: Клиники Нейтив 2 года.
11: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
10: Клиника Нейтив, Екатеринбург, Азина 25.
11: Телефон 343-77-00.
10: Возможно противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
12: Полный привод за 2 250 000 рублей? Да ну не верю.
13: А ты поверь, загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
14: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
15: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
16: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
17: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
18: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. Для вывоза своих граждан несколько стран Евросоюза и Соединенные Штаты направили отдельные самолеты, пишет Коммерсант. В полиции Испании добавили, что на борту лайнера все пассажиры останутся до тех пор, пока их вывозные рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуированы таким образом будут все пассажиры и еще 17 членов экипажа. Оставшаяся на борту лайнера команда поведет MV Hondius в Нидерланды, где судно и пройдет полную дезинфекцию. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую может рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов. Деньги при этом регионы могут потратить на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной либо транспортной инфраструктуры. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в эту страну весной возрастает из-за комфортной погоды. При этом даже с 2022 года спрос на направление стабильно прирастает на 10-20% в год. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, а также Неаполь, Тоскану, Сицилию и озеро Комо. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский – район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, завтра днем плюс 9-11 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочка от застройщика.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Уси. В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
0: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
5: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Нортон Лышла Романовна».
5: Угарана П-320-665-80-017-95-74.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 30.

0: акции до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
6: Джекгроб. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Пора-пора, мото-мото-мото.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
12: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
13: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
14: Музыкальный нон-стоп.
15: Полчаса без рекламы.
14: Только музыка.
15: На Радио Пилот.
16: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа о «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
17: Информация на правах рекламы.
18: Весна.
19: Встречи с друзьями.
18: Отдых и путешествия.
19: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. «Территория улыбки» продлевает спецпредложение.
18: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
19: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
0: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Полчаса только музыка.
15: Без рекламы.
14: Музыкальный нон-стоп.
15: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Бессерте тушат крупный пожар, который уже уничтожил 7 домов. Возгорание произошло в районе Горушки. Ситуацию осложняет сильный ветер, который способствует распространению огня. Губернатор Денис Паслер сообщил, что держит ситуацию с пожаром на личном контроле. В тушении задействовали все доступные силы и спецтехнику. Жителей домов, которые оказались по соседству от огня, просят сохранять спокойствие, быть готовыми к эвакуации с документами, а также освободить проезды для пожарных машин. Кроме того, власти Бессерти обратились к жителям с просьбой не паниковать из-за беспилотника. Дрон в районе пожара подняли сотрудники МЧС, чтобы с высоты вести координацию работы пожарных. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Предварительные причины возгорания также не озвучены. Власти Свердловской области и спасатели в очередной раз напоминают, что на территории региона действует особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня. Далее к прогнозам. 4 метеостанции на крайнем севере Свердловской области сегодня утром зафиксировали снежный покров. Похолодание затронуло территорию всего Среднего Урала, в том числе в южной половине области. Вчера за 12 часов температура упала сразу на 10 градусов, с утренних плюс 17 до плюс 8 вечером. Заморозки минувшей ночью составили от 0 до минус 4 градусов, а на поверхности почвы были еще сильнее. Заморозки предстоят Свердловской области и в ночь с воскресенья на понедельник. Завтра днем арктический воздух сдвинется в сторону Сибири, сообщили в Уральском гидрометцентре. К середине мая Свердловскую область ждет очередное потепление, добавили синоптики. Визит премьера Словакии в Москву 9 мая вызвал споры у лидеров Евросоюза. Об этом сообщило издание «Евроэктив». В Брюсселе и Братиславе обратили внимание на то, что поездка происходила на фоне обсуждения вопроса о возможной приостановке финансирования Словакии в Евросоюзе. В это же время аналитики отмечают, что после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Роберт Фицо мог бы занять схожую с ним позицию в Евросоюзе. В это же время полноценной заменой Венгрии Словакия вряд ли будет, поскольку обладает меньшим политическим весом, пишут ведомости. Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги доверенным людям, чтобы избежать ответственности за помощь ВСУ. Аферисты связываются с жертвой от имени представителей госорганов и утверждают, что нашли материальную помощь противнику. За это грозит уголовное дело, если не прислать деньги силовикам, якобы для аннулирования предыдущих транзакций. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, завтра днем плюс 9-11 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: М от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
8: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на baden-land.ru. 0+.
10: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Да ну не верю.
11: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 тысяч рублей.
12: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.тенет.ру.
13: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
14: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
15: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня. Парацелис.
16: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
15: Обратитесь в наш медицинский центр Парацелис. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
17: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Весна.
4: Встречи с друзьями.
3: Отдых и путешествия.
4: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
3: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
4: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Пора-пора, мото-мото-мото.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Выбирай кроссовер Хавейл Джолион в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Хавейл Джолион в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Хавейл Регинос в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Хавейл Джолион в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте reginos-havail.ru.
13: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
14: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Дневной драйв на радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Опрос был масштабный, был проведен, и выяснилось, я...
4: Интим там есть?
3: Но ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Из-за веса
5: интим. Наоборот, надо было.
3: Ну. Да, конечно. Ну, просто, видимо, стесняются.
5: Я толстая, у меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: На втором месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем? Вот я же вот такой толстый.
5: Я же похудею.
3: Ну, или я же похудею. Или даже не верю в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, куда? Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки, и введение соцсетей.
4: Интим, понятно. Понятно. Вот как бы люди сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видят.
5: Кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел?
5: Конечно, хотел проснуться и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот тебя расфигачить, оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю в весе почти 120 килограмм. Ничего мне не мешало интимом заниматься.
5: Наоборот, наверное, да?
4: Спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке были.
5: А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О!

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт автобан.tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в автобан Tenet за новым T7, и вы не почувствуете конкуренцию. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: О, Кити, Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
11: ИП Нортон Лесла Романовна.
6: Угарина по 32-665-80-017-95-74.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
17: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. Для вывоза своих граждан несколько стран Евросоюза и Соединенные Штаты направили отдельные самолеты, пишет Коммерсант. В полиции Испании добавили, что на борту лайнера все пассажиры останутся до тех пор, пока их вывозные рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуированы таким образом будут все пассажиры и еще 17 членов экипажа. Оставшаяся на борту лайнера команда поведет MV Hondius в Нидерланды, где судно и пройдет полную дезинфекцию. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую может рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов. Деньги при этом регионы могут потратить на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной либо транспортной инфраструктуры. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в эту страну весной возрастает из-за комфортной погоды. При этом даже с 2022 года спрос на направление стабильно прирастает на 10-20% в год. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, а также Неаполь, Тоскану, Сицилию и озеро Комо. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, завтра днем плюс 9-11 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
7: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Территория.
8: Улыбка.
7: Стык.
8: Смех.
7: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Свет, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ООО «Кит Екатеринбург». Угадан 108-667-1008-907.
7: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
8: Джек-Гроб. Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
8: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
13: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
14: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
15: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
16: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Клинике Native 2 года.
3: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
2: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
3: Телефон 343-77-00.
2: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
6: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
9: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 9.3 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Пожар в Бесерте на площади 800 квадратных метров локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. В районе пожара, в районе Горушки сохраняется задымление. Идет борьба с разрозненными очагами пожара, сообщили представители властей Бесерте. Напомню, что от огня пострадали 7 домов. На месте работает усиленная группировка спасателей. Информация о пострадавших не поступала. Тем временем спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области и на 11 мая. Завтра порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сегодня, напомню, действует предупреждение о 25 метрах в секунду. Уральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Кроме того, опасно прятаться от ветра около стен домов. К международным темам. Переговорщики американской стороны Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер снова приедут в Москву, и это произойдет достаточно скоро, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Диалог по Украине продолжится. Также Юрий Ушаков добавил, что не согласен с утверждениями, будто Соединенные Штаты бросают украинскую проблематику. Дипломата цитирует РБК. По словам помощника президента России, активность телефонных контактов между Вашингтоном и Москвой свидетельствует, что США не оставили вопрос урегулирования украинского конфликта. Визит премьера Словакии в Москву 9 мая вызвал споры у лидеров Евросоюза. Об этом сообщило издание «Еврэктив». В Брюсселе и Братиславе обратили внимание на то, что поездка происходила на фоне обсуждения вопроса о возможной приостановке финансирования Словакии в Евросоюзе. В это же время аналитики отмечают, что после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Роберт Фицо мог бы занять схожую с ним позицию в Евросоюзе. В это же время полноценной замены Венгрии Словакия вряд ли будет, поскольку обладает меньшим политическим весом, пишут ведомости. Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги доверенным людям, чтобы избежать ответственности за помощь ВСУ. Аферисты связываются с жертвой от имени представителей госорганов и утверждают, что нашли материальную помощь противнику. За это грозит уголовное дело, если не прислать деньги силовикам, якобы для аннулирования предыдущих транзакций. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, завтра днем плюс 9-11 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
13: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
14: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
8: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
9: Свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: Окей, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
7: Весна.
8: Встречи с друзьями.
7: Отдых и путешествия.
8: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
7: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17500.
8: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7. Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.

0: 101-66-96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: в Сочи. Погода супер!
1: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата, «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу». Президента России цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монетный. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет Коммерсант Урал. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, завтра днем плюс 9-11 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Ивану.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
1: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
4: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: клинике Native 2 года.
1: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
0: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
1: Телефон 343-77-00.
0: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 101.3 FM. Радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска — ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата: «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу президента России», цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монет. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет «Коммерсант Урал». Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» — ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, завтра днем плюс 9-11 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Нет ничего восхитительного в бедности.
2: В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лышла Романовна».
4: Угарина 320-665-80-017-95-74.
5: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Был проведен, и выяснилось,
4: Интим там есть?
3: Но ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Из-за веса
5: интим. Наоборот, надо было.
3: Ну. Да, конечно. Ну, просто, видимо, стесняются.
5: Я толстая, у меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: На втором месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем? Вот я же вот такой толстый.
5: Я же похудею, да?
3: Или даже не верю в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, куда? Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки. Ну и введение соцсетей.
4: Интим, понятно. Тут как бы люди сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видя.
5: Кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел?
5: Конечно, хотел проснуться и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот тебя расфигачить, оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю в весе почти 120 килограмм. Ничего мне не мешало интимом заниматься.
5: Наоборот, наверное, да?
4: И спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке были.
5: А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
1: Они уже не входят ко мне в машину.
2: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
3: Мы стекло у шкафа разбили.
0: Ну, Миша!
2: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама. Встречайте обновленный «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
6: Джек-Гроб. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, ЛГ, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
2: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
3: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
2: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
4: О, специализированный застройщик Сенай Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 19 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:38. Доброй ночи.
2: Радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.